Послышалось, что ребята из Scorpions упомянули про One Week, одну неделю. Может, и послышалось, но факт остается фактом. В целом, одна неделя, лето 2026 осталось в нашем полном распоряжении. Как бы можно готовиться к сочинению на тему, как мы провели лето. Если серьезно, печальный факт. В столице 3 часа 20 минут. Кто куда? Квин, Сабрина и Акцент двигаются к нам на музыкальную встречу на Ретро-ФМ. Скоро их услышим.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

что молчим? Подпеваем. Все же эта песня специально была создана как интерактивный трек для единения с фанатами на концертах Queen. Просто как-то Фредди заметил, что народ подпевает истории «We Will Rock You» и решил сделать специальную композицию, которую стадион сможет легко петь и вместе с ним, вместе с Queen. Такой факт. 3:35. На Retro FM скоро услышим Альбана, Рамина Пауэр и «Ласковый май».

Кому не жалко своих хотя бы воздушных кис, воздушных поцелуев, отправляем их Sixpence None the Richer. Абсолютно все вместе ждем скорого музыкального появления на Retro FM, Бананарамы и Землян. В столице 3:49. Всем заранее доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: А так сразу непонятно. Но Gibson Brothers в 79-м году замаскировали тревожный, меланхоличный текст среди таких вот зажигательных танцевальных ритмов. Вот ведь повторит. Столица 4 часа 20 минут. На Ретро FM приближаются Secret, нет, Silent Circle и Ирина Аллегрова.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

сколько среди нас художников и поэтов? Не знаю, но примерно половина россиян, 44% недавно опрошенных, признались, что если можно было бы вернуться в прошлое и, допустим, поступить иначе, выбрать какое-то другое сюжетное направление, сюжетную ветку своей жизни, они бы это без раздумий сделали, выбрали. Высмотрел такую статистику в новостях. Держу вас в курсе, как говорится. Мы с вами в любом случае движемся вперед из песни. Здесь на Ретро FM с песней Джо Кокера на ближайшее в столице 4 часа 35 минут.

У любителей что-нибудь отметить, отпраздновать есть сегодня несколько поводов. Не прям серьезных, но все же. Сегодня 24 августа, Международный день странной музыки. Поэтому название можно неправильно понять. Суть праздника, она не в том, чтобы познакомить слушателей с незнакомыми музыкальными произведениями, которые они обычно не слушают. И также сегодня день рождения чипсов. В принципе, можно легко совместить празднование того. В столице 4 часа 40, нет, уже 50 минут. До очередной часовой границы успеем услышать на Ретро FM Пол Янга и Битлз. Они впереди.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: До того, как впервые в 85-м году победить на фестивале в Сан-Ремо, Рики и Повери предпринимали немало попыток. Эта песня одна из. В 81-м эта песня заняла лишь 5-е место, но в итоге оказалась намного популярнее победителей того года и превратилась в международный бестселлер. По факту проиграла, а по сути выиграла. Такое бывает. В столице 5 часов 20 минут. На Ретро FM скоро услышим Игоря Иванова и Роксет.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Теперь сижу я рот разинув, сижу я рот разинув. Когда выходишь ты к доске, не знаю, что с тобой случилось.

слово «free», что мы сегодня свободно можем делать. Так, это, конечно, целиком и полностью посвятить себя рабочим целям, задачам, трудовым подвигам. Прям такая свобода выбора с наступлением на рабочий день. Нервно из меня зачем-то вырывается. Ну, а если серьезно, всем легкого, конечно, понедельника. В столице 5 часов 35 минут на Red FM. Точно легок на подъем, и скоро его услышим. Виктор Салтыков.

списке опций может и выглядит все beautiful, прям красота лепота, а по факту и не нужно. Высмотрел новость, что современные опции авто оказались не нужны водителям. Согласно исследованию, более четверти владельцев авто с адаптивным круиз-контролем никогда им не пользуются. Логичная ситуация с другими водительскими ассистентами. Почти 18% не пользуются системой удержания в полосе, 21% полностью отключают автоматическое экстренное торможение. При этом многие жалуются, что системы слишком агрессивны в своей работе и создают больше проблем, чем предотвращают. Как бы хотели, как лучше, но в столице 5 часов 49 минут. Это Ретро FM, это веселые ребята на ближайшее.

0: прекрасная половина человечества, как всегда, прекрасна. Уже сколько десятков лет Хулио Иглесиас так считает и продолжает считать. Как будто веду к тому, что буду с ним спорить. Нет, конечно, все так. Единственный момент — понедельник, может быть, всем нам не к лицу. Переживем. Точно столичное 6 часов 20 минут. Второе точно. Крис Норман и Владимир Пресняков на подходе на Ретро.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Вечеринка.
7: Ровно в 21.00.
8: Лучшие танцевальные хиты.
9: В неповторимом миксе.
10: Вечеринка «Ретро-ФМ».
11: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. 101.2.

0: вполне подходящая мелодия, мотивы для того, чтобы куда-то не уныло собираться. Куда собираться на старте новой рабочей недели? Подсказки, наверное, кому не нужны. В столице 6 часов 35 минут. Ну, а кто впереди на Ретро-ФМ, разумеется, расскажу, подскажу. Это CCKH и Army of Lovers.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет ясно, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Вне зависимо от буквальных температурных плюсов, их количество в эфире Retro FM. В любом случае ожидается потепление, ожидается летняя смена с Юрием Гурьяновым. Ровно в 7 по Москве встречайте Юру с летним настроением, настроем, а я побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Слышимся в финале этого часа, еще услышим. Баяш, баяш.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.

0: Ну все, теперь мы знаем, как оно там в понедельник. В целом, очень даже неплохо. 7 утра в Москве. Доброе утро. Вы только посмотрите на него, и Вадим Ривман тоже. Здесь тоже не спится, наверняка у него что-то важное.
1: Да, ну послушать точно смогут. Доброе утро всем. Итак, перед 1 сентября аферисты от имени крупных магазинов предлагают жителям нашей страны принять участие в распродаже детской одежды. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. После оформления заказа на поддельной площадке деньги поступают, разумеется, мошенникам. Кроме того, есть риск, что данные банковских карт окажутся в открытом доступе. В «Мышеловке» рекомендуют не доверять подозрительным предложениям с низкими ценами и объявлениям о скрытых ликвидациях складов. Логистический центр «Озон» в Краснодаре подвергся атаке беспилотников. Отмечается, что сотрудники были оперативно эвакуированы. По предварительной информации, никто не пострадал. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодарский край отражает массированную атаку беспилотников. Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника упали на частный детский центр в Краснодаре. Двое детей погибли, еще семеро пострадали. Также в больнице города находятся двое взрослых. Кроме того, из-за падения дронов произошло возгорание в складских помещениях. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о передаче Киеву секретных данных для производства дальнобойных ракет «Скальп». Бернем прибудет с визитом в Киев сегодня, как отмечается в заявлении его канцелярии. Премьер-министр планирует объявить, что правительство согласилось с тем, что оборонная фирма может передать секретные данные о британских компонентах для ракеты большой дальности «Скальп». Московский «Спартак» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче пятого тура РПЛ. Поединок прошел в Москве и завершил с победой красно-белых со счетом 2-0. Более того, в концовке матча гости из Петербурга еще и остались вдесятером. Вторую желтую карточку получил Максим Глушенков. Таким образом, «Спартак» набирает 12 очков, поднимается на вторую строчку в турнирной таблице лиги, уступая только Краснодару. «Зенит» с 9 очками идет четвертым. Ну и последнее. В Польше правоохранительные органы задержали молодого человека, которого подозревают в организации серии фиктивных заказов еды. Злоумышленник оформлял доставку, преимущественно пиццы, на имена известных политиков и представителей СМИ, выбирая опцию оплаты наличными при получении. Масштабы мошеннической схемы оказались впечатляющими. Один из заказов превысил сумму 8,5 тысяч евро. В другом случае мужчина попытался заказать сразу 300 пицц. Подозреваемый арестован. На данный момент его мотивы остаются неизвестными. Ну что, Юра, 300 пицц, это впечатляет. Вот так это привезут, впечатляет, аромат запах. Какой, да?
0: Мне кажется, я даже сейчас чувствую вот этот аромат. А, нет, это же я сардельку свою разогреваю. Да.
1: Но нам столько не надо с тобой.
0: Нет, а то если везите, нам, мы, нас пока мало.
1: Мало.
0: Пока все остальные ребята не подошли, хотя ты знаешь... Ну, помечтать-то можно, справимся. Да.
1: Ну, а я еще о курсах валют на сегодня. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.

0: Это группа «Кино», Виктор Цой, «Красно-желтые дни». Ну все, красно-желтые дни и все вокруг. Не то чтобы я нагнетаю, друзья, но все это приближается. Но, между прочим, осень не самая плохая штука на Земле. Мне, честно говоря, на местами даже нравится больше, чем лето. Я даже сам не верю, что я это говорю, но тем не менее. Все, начинаем моральную, в том числе самую подготовку к осеннему сезону. Но лето-то, друзья, еще не закончилось, еще целые недели. И как будто бы даже немного больше, ну хотя бы на какие-то минуточки или часы.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Да, на сегодня, на лето, на 24 августа, понедельник. Сегодня важны дисциплина, выдержка и учет чужих ожиданий. В вопросах личных отношений лучше проявлять осторожность. Последствия решений могут оказаться неожиданно серьезными. Овны, отложите амбициозные задачи и уделите время тому, что приносит вам устойчивость и внутреннее спокойствие. Тельцы, сегодня события будут проверять вас на выдержку. Не торопитесь, чтобы итог был хорошим. Близнецы. Баланс между двумя разными позициями позволит найти нужный вектор. Раки. Вам лучше избегать эмоциональных разговоров и решений, связанных с личными границами. Львы. Проведите день в режиме наблюдения и выполнения текущих обязанностей и не ожидайте быстрых результатов. Девы. Наблюдайте за собой. События прошлого окажут на вас более серьезное влияние, чем обычно. Весы. Если контакт с родными будет разворачиваться не так, как вам хотелось бы, просто отойдите в сторону и не торопитесь с выводами. Скорпионы. Выезжайте заранее и учитывайте возможные задержки, чтобы сохранить спокойствие на протяжении всего пути. Стрельцы. Уделите внимание финансам, чтобы убрать тревогу и избежать ненужных трат. Козероги. Жесткая позиция по отношению к себе может утомить. Позвольте себе сегодня быть несовершенным. Ура, повезло козерогам. Так, водолеи. Неторопливая прогулка по знакомым улицам без суеты и попутчиков поможет восстановить внутреннее равновесие. Рыбы. В планах сегодня лучше опираться на реальные обязательства, а не на эмоциональный порыв. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам доброе утро. Это летняя смена.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И все вокруг как бы продолжает намекать на то, что лето еще не закончилось. Манго Джерри in the summertime. Летнее время. Друзья, кстати говоря, лидер коллектива Рэй Дорсет написал главный хит in the summertime в 70-м году во время работы лаборантом на заводе. И в свое время сингл расходился тиражом по 70 тысяч копий в день. В итоге суммарно продавался свыше 30 миллионов экземпляров. Пресса с тех лет назвала всю эту популярность безумную термином «мангомания». А у нас с вами, давайте, утромания в том числе присвоим термин. Кстати говоря, можно мне с вами сегодня, а вот в это самое утро, возьмите меня, пожалуйста, с собой, я буду себя хорошо вести, честно. Ну, скорее всего. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше. Музыка с нами. Доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
1: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет, остаток 1 марта 2028 года.
7: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Слушайте, настолько убедительно, конечно, сказано и спето, что мы теперь уже вряд ли когда-то поверим в то, что Кара может существовать без кума, и, соответственно, кум уже тоже никакую другую компанию, кроме Кары, не примет никогда. Ну, скорее всего, только в такой комплектации, только с такими выдающимися характеристиками. В общем, ну, чтобы представить, вот Кара без кума, это, ну, вы знаете, ну, все равно, что, ну, например, ну, ретро-ФМ без новостей. Ну, как такое возможно? Ну, никак. А где новости, там и Вадим Ривман тоже ходит рядышком всегда.
1: Обязательно здесь. Рассказываю уже. Доброе утро всем. Итак, в Госдуме предложили обязать работодателей выплачивать бюджетникам 13-ю зарплату. Авторы инициативы, депутаты фракции «Справедливая Россия за правду» предлагают дополнить статью 144 Трудового кодекса положением, согласно которому система оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений должна предусматривать ежегодную дополнительную выплату. Ее размер может устанавливаться в фиксированной сумме, либо рассчитываться как процент от зарплаты, но в любом случае должен быть не меньше среднемесячного заработка сотрудника за предыдущий год. Лидер партии Сергей Миронов пояснил, что действующая редакция Трудового кодекса только упоминает о возможности такого поощрения, но не обязывает работодателей его предоставлять. Кроме того, Миронов выступил с инициативой ввести ежегодную 13-ю пенсию для всех пенсионеров. Ее размер, по мнению Миронова, должен составлять полторы величины прожиточного минимума пенсионера. Сейчас, напомню, это 24 400 рублей. В Госдуме допустили возвращение визы и мастер-карт на российский рынок. Глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что международные платежные системы в перспективе могут возобновить работу в нашей стране. Но, по его словам, им будет непросто завоевать позиции из-за активного развития национальной системы платежных карт и карт МИР. Парламентарий подчеркнул, что международные игроки должны будут предоставить гарантии бесперебойной работы и разместить определенный объем средств на депозите. Эти меры, как считает Аксаков, в случае повторного ухода систем с рынка позволят компенсировать потери гражданам или государству. Российские фигуристы, завоевавшие золотые медали на первом этапе юниорского гран-при в китайском Сиане, вернулись в Москву. Полина Шешелева вместе с Егором Карнауховым взяли золото в парном катании. Серия коммерческих соревнований по фигурному катанию, известная как гран-при ISU, проводится ежегодно под управлением Международного союза конькобежцев. Главное отличие этого турнира – участие в нем определяется не национальной принадлежностью, а личными достижениями спортсменов в мировом рейтинге. В один день с Шешелевой и Карнауховым в Москву вернулась и женская сборная России по спортивной борьбе с наградами первенства мира U20. И еще назову курсы валют. Доллар – 82 рубля 92 копейки, евро – 96,86. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Один из самых известных и воспетых парнишек на земле. Парнишка с большой буквы «П». Педро. Есть, кстати, еще кое-что. Тоже на букву «П». Не просто приличное, а часто жизненно необходимое. Это, друзья мои, приложение. Мобильное, новое, с помощью которого можно получить круглосуточный доступ к ретро-ФМ, к подкастам популярных шоу и вообще множеству интернет-потоков. Все, кстати говоря, очень удобно, быстро. Никаких лишних кнопок. Скачали, установили, нажали. И вот вам, пожалуйста, например, и Педро, и Юрий Гурьянов здесь, сидящий и говорящий в микрофон, и много чего еще. Так что скачивайте обязательно. Приложение называется Radio Hub. Новое приложение Retro FM.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты.
1: В неповторимом миксе.
4: Каждый день
1: ровно в 21:00. Вечеринка.
5: Ретро-ФМ. Реклама.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования. 8 800 555-1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
4: Радио Хаб. 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: противовоспалительными действиями. Вот некоторые исследования даже показывают, что зеленый чай может снижать окислительные всякие стрессы, улучшать работу сосудов, также блокируется всасывание жиров ненужных, лишних нам, риски всякие уменьшаются. Но мы-то же помним с вами, правда, что вот одним чаем не сохранить здоровье, и двумя тоже чаями не сохранить. Гимнастика, физкультурка, прогулки, все это практикуется, пожалуйста, да. Никому еще не вредили, но только в компании Retro FM, конечно. По-другому не работает. Скоро в летней смене новости гороскоп. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
5: Да что?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест. Тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: А вот теперь уже 8 утра в Москве. Понедельник, 24 августа. Продолжается. Доброе утро. И Вадим Ривман, надо же, снова принес нам новости. Сейчас все расскажет.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, меньше других за ЖКУ в России платят жители Дагестана. Минимальная доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семей среди регионов России зафиксирована в Дагестане. Это 5%. Самая высокая в Мурманской области на уровне 14%. Таковы результаты исследования агентства РИА Новости. В среднем по России за оплату ЖКУ жители направляют 9% своих потребительских расходов. И эта доля по сравнению с 2024 годом практически не изменилось. Агентство Bloomberg предупреждает о грозящем миру дефиците кофе сорта арабика. Причина – ливни в Бразилии, из-за которых пострадал урожай на главных плантациях страны. Эксперты отмечают, что в этом году около 20% кофейных зерен в стране были смыты тропическими дождями. Обычно этот показатель составляет 5-7%. Согласно анализу Bloomberg, фьючерсы на арабику на лондонской бирже с июня выросли на 35% из-за растущего дефицита и ухудшения качества кофейного сорта. Слово «нишевый» настолько распространилось, что может претендовать на звание «слово года». Об этом сообщила эксперт Минпросвещения России Наталья Козловская. Слово «нишевый» за последнее время сильно распространилось. Оно вышло за рамки маркетинга, проникло в культуру и повседневное общение и стало модным, отметила Козловская в беседе с РИА Новости. Эксперт считает, что стремительный рост популярности слова «нишевый» опирается на статистику. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти, рассказали РИА Новости в маркетплейсе цветов и подарков. Там отметили, что кроме цветов, россияне активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. Ну и последние сотрудники правоохранительных органов американского штата Миннесота сообщили об успешном подавлении мятежа коровьего стада. Полицейскому пришлось использовать патрульную машину для возвращения домой сбежавших коров. Как уточняется в заявлении офиса шерифа, несколько коров решили, что трава по ту сторону забора зеленее. Для поимки беглецов был задействован патрульный автомобиль. Включив сирену, страж порядка направил животных в сторону их места содержания, сумев собрать стадо воедино. Дело закрыто, стадо восстановлено, мятеж подавлен, говорится в официальном сообщении полиции, опубликованном в соцсети. Ну что, Юра, может претендовать этот полицейский теперь еще и на одну должность, да?
0: Ну, пастуха. Вторая профессия по совместительству, знаешь, так, на полставочки, для души, когда свободное время есть. Вышел коровушкам, пасешь свое удовольствие.
1: Причем для этого есть. Но коровы, видишь, они мигалку видят, сразу вот как мы, да?
0: Важные условия.
1: Сразу реагируют.
0: Мы тоже на лампочки реагируем.
1: Да, еще как.
0: На красные.
1: Да. Вот, а еще о курсах валют я на сегодня расскажу. Курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Про певцов, музыкантов и прочих талантов это мы любим, это нам надо. Нам такими, с такими точно по пути, особенно утром понедельника, когда мы только начинаем свое движение. А тут идем мы, значит, такие, идем и бац.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Все правильно. 24 августа, понедельник. Сегодня важны дисциплина, выдержка и учет чужих ожиданий. В вопросах личных отношений лучше проявлять осторожность. Последствия решений могут оказаться неожиданно серьезными. Овны, отложите амбициозные задачи и уделите время тому, что приносит вам устойчивость и внутреннее спокойствие. Тельцы, сегодня события дня будут проверять вас на выдержку. Не торопитесь, чтобы итог был хорошим. Близнецы. Баланс между двумя разными позициями позволит найти нужный вектор. Раки. Вам лучше избегать эмоциональных разговоров и решений, связанных с личными границами. Львы. Проведите день в режиме наблюдения и выполнения текущих обязанностей и не ожидайте быстрых результатов. Девы. Наблюдайте за собой. События прошлого окажут на вас более серьезное влияние, чем обычно. Весы. Если контакт с родными будет разворачиваться не так, как вам бы того хотелось, просто отойдите в сторону и не торопитесь с выводами. Скорпионы. Выезжайте заранее и учитывайте возможные задержки, чтобы сохранить спокойствие на протяжении всего пути. Стрельцы. Уделите внимание финансам, чтобы убрать тревогу и избежать ненужных трат. Козероги. Жесткая позиция по отношению к себе может утомить. Позвольте себе быть немного несовершенным сегодня. Водолеи. Неторопливая прогулка по знакомым улицам без суеты и попутчиков поможет восстановить внутреннее равновесие. Рыбы. В планах сегодня лучше опираться на реальные обязательства, а не на эмоциональный порыв.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

0: Кстати, друзья, есть хорошая статистика по поводу того, что число зайцев в общественном транспорте в России, ну, например, в Москве в частности, снижается. И последние показания выявили, что, ну, вот на 13, от 13 до 18% стало ниже количество штрафов за безбилетный проезд. Вот многие скажут, что да, это из-за штрафов снижается число зайцев, из-за проверок постоянных, а я верю в людей. Я думаю, что это люди становятся сознательными. Ну, правда же, ну, не можешь вот, чтобы бесконечно вот это вот на халяву как-нибудь без билета, без оплаты. Нет. Кстати, есть места, где без билета, и это законно. Бесплатно, и это законно. Я имею в виду вот здесь вот. Получаем музыкальное удовольствие. Все вместе собрались одной большой компанией на Ретро-ФМ и слушаем классную музыку. В том числе сегодня, утром, в понедельник, 24 августа. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
9: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
10: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
11: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
12: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
13: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Ретро-ФМ.

0: Ну уж не знаю, на бульваре или еще в каких-то переулочках, улочках, где мы там встречаем новый день, где нас застало новое утро. Надеюсь, у всех все хорошо. А сейчас здесь на Retro FM в такой-то музыкальной компании мы продолжим.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет. Оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. Вице-премьер Александр Новак сообщил о завершении ремонта на ряде российских нефтеперерабатывающих заводов, которые начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Ожидается, что российские предприятия в ближайшее время увеличат поставки бензина на внутренний рынок. Массовое отключение электроэнергии запланировали в Ростове-на-Дону на этой неделе. Об этом сообщили в компании «Донэнерго». Так, с 9 утра до 3 дня сегодня света не будет на улице Дранка, переулке Пятигорском, а с 9 утра до 5 вечера и завтра под ограничение попадут улицы Курчатова, Молодежная, 12 декабря, Конституционная, Щербакова, Арефьева и Тихий Дон. Также список включены переулки и проспекты, примыкающие к этим магистралям. Сеть скважин для мониторинга уровня грунтовых вод создадут на левом берегу Дона в Ростове. Об этом говорится в отчете за прошлый год о деятельности Совета по градостроительству и развитию территории Ростовской области. В целях безопасности будущей застройки правительство региона внесло изменения в правила землепользования застройки Ростова-на-Дону. Документ предусматривает создание измерительных комплексов для наблюдения за гидрогеологической обстановкой в левобережной зоне. С разгромным счетом 4-1 уступила ростовская команда «Ростов» грозненскому «Ахмату». Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в рамках пятого тура российской премьер-лиги. После четырех матчей в чемпионате России «Ростов» с 5 очками располагается на 8-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре, 29 августа, ростовчане на выезде сыграют с Краснодаром. Недостаток физической активности, хронический стресс, нарушение сна и несбалансированное питание могут существенно ускорить процессы старения и сократить период активной жизни после 50-60 лет. Особенно сильно на самостоятельность и качество жизни влияет малоподвижность. При дефиците движения быстрее снижается мышечная сила, ухудшается чувствительность к инсулину и возрастает риск падений. О курсе валют: доллар 82 рубля 92 копейки, единая европейская валюта 96 рублей 86 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучше музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 24 августа, понедельник, сегодня на календаре. Что за праздники? День валяния в стоге сена. Хорошо. День рождения картофельных чипсов. Им 173 года исполнилось. День жажды. Нам не надо, это нам не интересно. День консервного ножа. День падающей звезды. И, о, вот это хорошо. Международный день странной музыки. Я, честно говоря, этого ждал. Ну, как говорится, не я это начал, друзья. Где тут моя переносная пианино? Да вот же она, друзья, родимая. Все, поем песню сейчас. Еще так плохо слышно. Вот, вот, все. Ретро-ФМ, ретро-ФМ, ретро-ФМ. Все, хватит. Ой, ну ладно, друзья, все. Ну, это день странной музыки. Вот, все, поздравляю нас всех с этим замечательным событием. Пианинку убрал снова в шкатулочку свою. До следующего года, получается. 8 часов и 36 минут московское время.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все заработали.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
11: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ООО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредит. Кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
20: Любимой музыки много не бывает.
21: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
20: И включай интернет-потоки Retro FM.
22: 15+.

0: 9.01 уже в Москве, понедельник, 24 августа. Доброе утро! Вадим Ривман пришел для того, чтобы пожелать доброго утра, но не только для этого, еще и рассказать о новостях.
1: С удовольствием желаю всем доброго утра и рассказываю о новостях. Итак, торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. После торжественной линейки, поздравлений и напутствий педагогов во всех классах пройдет первое занятие цикла «Разговоры о важном», об этом сообщил чиновник. Он уточнил, что занятие будет посвящено таким темам, как «Единение народов России», хранение исторической памяти. Также будут обсуждаться укрепление традиционных ценностей и патриотическое воспитание молодежи. Компания «Озон» сообщила, что в Махачкале беспилотники атаковали ее логистический центр. По данным компании, дроны атаковали склад в дагестанском городе. Около 5 утра в здании начался пожар. Сотрудники склада быстро эвакуировались, но несколько человек получили травмы. Всех пострадавших уже осмотрели врачи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Работа логистического центра приостановлена на неопределенный срок. Хранящиеся на складе товары скрыты с витрины. Новые поставки не принимают. За заказы с этого склада покупателям вернут деньги. В Госдуме предложили обязать работодателей выплачивать бюджетникам 13-ю зарплату. Авторы инициативы, депутаты фракции «Справедливая Россия за правду», предлагают дополнить статью 144 Трудового кодекса положением, согласно которому система оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений должна предусматривать ежегодную дополнительную выплату. Ее размер может устанавливаться в фиксированной сумме, либо же рассчитываться как процент от зарплаты, но в любом случае должен быть не меньше среднемесячного заработка сотрудника за предыдущий год. Кроме того, лидер партии Сергей Миронов выступил с инициативой ввести ежегодную 13-ю пенсию для всех пенсионеров России. Ее размер, по его мнению, должен составлять полторы величины прожиточного минимума пенсионера. Сейчас это, напомню, 24 400 рублей. Ну и последнее слово. Кофе среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом. Об этом рассказала в интервью РИА Новости филолог Светлана Гурьянова. Логика простая. Слова, которые оканчиваются на «о» или «е» в русском языке, традиционно относятся к среднему роду. Даже пальто и какао когда-то были существительными мужского рода, отметила специалист. Гурьянова считает, что язык сам в итоге победит эти представления. Ну что, Юра, тогда получается, что вот эта вот шутка про то, что если кофе хороший, то он, а если плохой, то оно, все утратит актуальность.
0: Слушай, ну, как вариант... То есть, подожди, я правильно понял, что теперь мы, люди, которые говорим, например, кофе, это он, будем неправы со временем?
1: Со временем, да. Значит, вот. Надо будет перестраиваться. Слушай,
0: как там было, сижу в кине в первом ряде в модном пальте. А так вот, когда можно будет? Я жду.
1: Это вот мы сейчас позвоним Светлане Гурьяновой и уточним, да. А я еще расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96.86. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: женою.
1: Извините, не удержался, подпел. 9 часов и 9 минут московское время. Легендарные «Руки вверх», легендарное «Прости». Но у нас, если вдуматься, на Ретро FM вообще все легендарное, поголовно. В том числе и гороскоп, конечно. А как вы думали?
2: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Давайте постараемся сделать этот день, 24 августа, понедельник, легендарным. Сегодня важны дисциплина, выдержка и учет чужих ожиданий. В вопросах личных отношений лучше проявлять осторожность. Последствия решений могут оказаться неожиданно серьезными. Овны, отложите амбициозные задачи и уделите время тому, что приносит вам устойчивость и внутреннее спокойствие. Тельцы, сегодня события дня будут проверять вас на выдержку. Не торопитесь, чтобы итог был хорошим. Близнецы, баланс между двумя разными позициями позволит найти нужный вектор. Раки, вам лучше избегать эмоциональных разговоров и решений, связанных с личными границами. Львы, проведите день в режиме наблюдения и выполнения текущих обязанностей и не ожидайте быстрых результатов. Девы, наблюдайте за собой, события прошлого окажут на вас более серьезное влияние, чем обычно. Весы. Если контакт с родными будет разворачиваться не так, как вам хотелось, просто отойдите в сторону и не торопитесь с выводами. Скорпионы. Выезжайте заранее, учитывайте возможные задержки, чтобы сохранить спокойствие на протяжении всего пути. Стрельцы. Уделите внимание финансам, чтобы убрать тревогу и избежать ненужных трат. Козероги. Жесткая позиция по отношению к себе может утомить. Позвольте себе сегодня быть несовершенным. Водолеи, неторопливая прогулка по знакомым улицам без суеты и попутчиков может восстановить внутреннее равновесие. Рыбы, в планах сегодня лучше опираться на реальные обязательства, а не на эмоциональные порывы.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Так, хочется вернуться к вопросам погоды. Друзья, тут на днях синоптики разговорились по поводу бабьего лета в том числе. Никто их за язык не тянул, а они все равно разговорились. Ну и ладно, давайте послушаем. Так вот, вроде как в Москве в этом году оно случится. Я имею в виду бабье лето. И как будто бы по традиции в середине сентября где-то там плюс-минус. Но с небольшой оговоркой. Как это принято у синоптиков, непонятно, насколько оно будет длительное. А может быть, где-нибудь пару часиков с утра в какой-нибудь из дней. А представляете, насколько мы с вами вообще свысока наблюдаем за вот такой информацией сейчас, когда мы находимся в самом что ни на есть настоящем пока что лете. Понедельник, август 24 продолжается на Ретро-ФМ в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
11: Первая смена. Ретро-ФМ.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну вот, а я о чем? Ну, конечно, солнечное. Какое оно еще может быть? Лето-то это самое. Даже если вдруг где-то чего-то там, тучки какие-то непонятные. Неважно, друзья. Мы зажмуримся в крайнем случае, нафантазируем себе всего, чего хотим. И солнце тоже, конечно, мысленно, если что, нарисуем. Не проблема. Это Ретро-ФМ. Это летняя смена. В Москве уже 9 часов и 30 минут. Далее с нами человек, который ничего не выдумывает, говорит все как есть. Это Вадим Ривман. Главный вопрос, Вадим, принес новости?
1: Ну, конечно, принес. Как же, я же без них не прихожу.
0: Хорошо.
1: И уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме допустили возвращение визы и MasterCard на российский рынок. Глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что международные платежные системы в перспективе могут возобновить работу в нашей стране. Однако, по его словам, им будет непросто завоевать позиции из-за активного развития национальной системы платежных карты и карт МИР. Парламентарий подчеркнул, что международные игроки должны будут предоставить гарантии бесперебойной работы и разместить определенный объем средств на депозите. Эти меры, считает Аксаков, в случае повторного ухода систем с рынка, позволят компенсировать потери гражданам или государству. Российские фигуристы, завоевавшие золотые медали на первом этапе юниорского гран-при в китайском Сиане, вернулись в Москву. Полина Шешелева вместе с Егором Карнауховым взяла золото в парном катании. Серия коммерческих соревнований по фигурному катанию, известная как Гран-при ISU, проводится ежегодно под управлением Международного союза конькобежцев. Главное отличие этого турнира – участие в нем определяется не национальной принадлежностью, а личными достижениями спортсменов в мировом рейтинге. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти. Об этом рассказали РИА Новости в маркетплейсе цветов и подарков. Там отметили, что кроме цветов, россияне активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. Самые безопасные страны для отдыха россиян – это Турция, Египет, Вьетнам и Китай. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли. Так, в Турции высокая конкуренция отелей, русскоговорящий персонал и отработанный сервис создают идеальные условия для качественного отдыха. В Египте есть охраняемые территории и организованные экскурсии. Основные угрозы – это непривычная для российских туристов жара и морские травмы из-за кораллов и рыб, отмечают эксперты. Вьетнам также находится в списке предсказуемых для россиян государств. К рискам во Вьетнаме отнесли плотный трафик на дорогах из-за большого числа мотоциклов и скутеров. Китай находится в списке стран с низкой преступностью, где понятные правила, развитая инфраструктура, экскурсионные и пляжные программы делают организованный отдых максимально безопасным, отметили в туротрасли. И еще назову курсы валют. На сегодня доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Так, кстати, по поводу начала учебного года, по поводу праздника Дня Знаний наступающего 1 сентября, он официально стал именно праздником, оказывается, только в 84 году. Но относительно недавно, по меркам истории, ну, получается, я, человек, который несколько годиков назад, ну, как, не, давайте не будем это считать, окончил школу, я, получается, уже что? Я отмечал, да, каждый год это уже было праздником, когда я поступил, когда я учился, прямо с самого первого класса. Так, друзья, мы с вами отмечаем что? Хорошее настроение. Вот, этого достаточно. Это тот базовый минимум. Дальше будет видно. Разберемся. Понедельник у нас продолжается. В Москве уже 9 часов и 36 минут. Это Retro FM. Скоро с нами, кстати, Backstreet Boys, Юрий Антонов и певица Сандра.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падает.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
10: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.

0: хочется каких-то, какого-то отдыха, релакса. И вот сейчас, допустим, час, он еще не закончился, и все, и нет там больше песен до конца. Пауза, перерыв технический. Нет, кому такое понравится? Конечно, это не про нас, это не про ретро-ФМ, это не про летнюю смену. Не переживаем, не волнуемся. Музыка лучшая в мире, конечно, остается здесь рядом с нами, как и хорошее настроение. В Москве уже 9 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка
2: реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии. Выбор коммерсанта. Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro FM.

0: Москве 10 часов и 1 минута, понедельник, 24 августа. Доброе утро. Далее с нами в летней смене Вадим Ривман пришел рассказать о последних новостях.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, в России автоматизируют передачу данных о водителях в госавтоинспекцию. С 1 марта следующего года медицинские организации перейдут на автоматическое информирование ГАИ о пациентах, имеющих ограничения к управлению автомобилем. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Сейчас водитель с опасным заболеванием может управлять автомобилем до плановой медкомиссии, которая, напомню, раз в 10 лет. Поправки же предполагают, что как только врачи выявят заболевание, несовместимое с вождением, это эпилепсия, шизофрения, слепота и другие заболевания, об этом будет сообщено в госавтоинспекцию. И после этого автомобилисту дадут 3 месяца, чтобы пройти досрочное медосвидетельствование. Некоторым категориям населения обязательно следует делать прививки от гриппа. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Там выделили 2 группы, которым в первую очередь необходимо привиться. В одну входят люди с высоким риском тяжелых осложнений. Это дети и пожилые люди, имеющие серьезные хронические заболевания. Для них грипп может стать угрозой жизни. Ко второй группе относятся те, кто из-за своей профессии ежедневно контактирует с большим количеством людей. Врачи, учителя, работники социальной сферы и торговли и многие другие. Слово «нишевый» настолько распространилось, что может претендовать на звание «слово года». Об этом сообщила эксперт Минпросвещения России Наталья Козловская. Слово «нишевый» за последнее время сильно распространилось, оно вышло за рамки маркетинга, проникло в культуру и повседневное общение стало модным, отметила Козловская в беседе с РИА Новости. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти. Об этом рассказали РИА Новости в маркетплейсе цветов и подарков. Там отметили, что кроме цветов, россияне активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. Ну и последнее. В Краснодаре произошел курьезный случай. На одной из открытых стоянок у автомобиля расплавилась ручка задней двери. Отмечу, что в Краснодаре сейчас до плюс 50 температура воздуха доходит. Владелец машины, обнаружив повреждения, сначала заподозрил хулиганов, однако после изучения видеозаписи оказалось, что рядом был припаркован автомобиль с зеркальной тонировкой на задних стеклах. В жару тонированное стекло сработало как зеркало или линза, солнечные лучи сфокусировались и попали, ну так вот совпало, точно на ручку задней двери, оплавив ее вот такое стечение обстоятельств, Юра. Ну что, надо быть осторожнее, когда паркуешь автомобиль.
0: Ну, совпадение века такое. Я знаю, кстати, какой совет можно дать автолюбителю из Краснодара, как правильно парковать машину, ну, чтобы ничего не расплавилось. Нужно просто это делать в Москве, и все.
1: Великолепная
0: идея. С нашей
1: идея.
0: Погодой ничего не расплавится.
1: Да, у нас только она промокнуть может этим летом.
0: Ну, как вариант.
1: Да. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Вы знаете, пусть даже и печаль, если она светлая и длится не очень долго, ну, каких-нибудь пару секунд, пусть даже пару минут, пусть будет, друзья. Все, что естественно, ну, так или иначе, в разных пропорциях, пусть присутствует в нашей жизни. Кто мы такие, чтобы это запрещать? В общем, того, что случилось, уже в любом случае не изменить, как и того факта, что в Москве уже 10 часов и 12 минут. Кстати, время для чего? А вот для чего.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 24 августа, понедельник. Сегодня важны дисциплина, выдержка и учет чужих ожиданий. В вопросах личных отношений лучше проявлять осторожность. Последствия решений могут оказаться неожиданно серьезными. Овны, отложите амбициозные задачи и уделите время тому, что приносит вам устойчивость и внутреннее спокойствие. Тельцы, сегодня события дня будут проверять вас на выдержку. Не торопитесь, чтобы итог был хорошим. Близнецы, баланс между двумя разными позициями позволит найти нужный вектор. Раки, вам лучше избегать эмоциональных разговоров и решений, связанных с личными границами. Львы, проведите день в режиме наблюдения и выполнения текущих обязанностей. И не ожидайте быстрых результатов. Девы, наблюдайте за собой. События прошлого окажут на вас более серьезное влияние, чем обычно. Весы, если контакт с родными будет разворачиваться не так, как вам этого бы хотелось, просто отойдите в сторону и не торопитесь с выводами. Скорпионы, выезжайте заранее и учитывайте возможные задержки, чтобы сохранить спокойствие на протяжении всего пути. Стрельцы, уделите внимание финансам, чтобы убрать тревогу и избежать ненужных трат. Козероги, жесткая позиция по отношению к себе может утомить. Позвольте себе сегодня быть несовершенным или несовершенной. Водолеи, неторопливая прогулка по знакомым улицам без суеты и попутчиков поможет восстановить внутреннее равновесие. И рыбы, в планах сегодня лучше опираться на реальные обязательства, а не на эмоциональный порыв.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: 10 часов и 20 минут в Москве. Это CC Catch, Soul Survivor.
1: Ой, слушайте, столько S, и все такие классные. Даже не знаю, какой выбрать. Давайте все заберу и с вами тоже поделюсь. Давайте на всех вообще разделим и Сиси Кетч, и вообще всю музыку, которая звучит здесь в эфире Retro FM. Кстати говоря, чтобы еще более быстрым и удобным был доступ к эфиру Retro FM, как вариант, можно скачать еще и мобильное приложение наше новое. Оно называется Radio Hub. В нем быстро и удобно, без всяких лишних кнопок, скачал, установил. И одним нажатием буквально слушаешь и эфир любимой радиостанции, и, конечно, подкасты популярных шоу, множество интернет-потоков. Все это еще раз приложение Radio Hub на Retro FM. Друзья, меня зовут Юрий Гурьянов. Дальше рядом с нами Гаррет Гейтс, секрет группы и много чего еще интересного, музыкального, мелодичного, естественно, прозвучит скоро.
2: Летняя смена на Retro FM. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Вот если так представить, что кому-то из нас в любом случае нужно действовать, например, работать в понедельник, то почему бы нет? Тем более, что мы же вроде как уже люди привычные, закаленные. Ну и успокаивает тот факт, что еще лето продолжается, правильно? И летняя смена на Ретро-ФМ тоже здесь, рядом.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Мошенники в преддверии 1 сентября создают поддельные сайты магазинов, детская одежда, канцелярия, электроники. Об этом предупредили платформе «Мышеловка» Народного фронта. Там рекомендовали избегать предложений с аномально низкими ценами и обещанными секретными ликвидациями складов в соцсетях. Представители платформы также отметили, что совершать покупки нужно только на проверенных маркетплейсах и в официальных интернет-магазинах, вручную проверяя адрес сайта. В Багаевском районе продолжаются работы на региональной трассе Ростов-на-Дону, Семикаракорск-Волгодонск. Ремонт ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчики обновляют участок между 31 и 33 километрами. На данный момент специалисты завершили фрезерование старого покрытия, укладку слоя, который обеспечивает правильный профиль дороги. Сейчас на объекте укладывают асфальт, следующим этапом станет укрепление обочин и нанесение горизонтальной разметки. В Ростове с 11 сентября по 20 декабря ведут ограничения движения транспорта по улице Врубовой. Причиной является проведение работ на подземных коммуникациях, а именно на водопроводной сети. В ночное время с 10 часов до 5 утра движение будет полностью прекращено на нескольких участках. Улица Врубовая от строения номер 4 до улицы Васильченко, улица Врубовая в створе переулка сельскохозяйственной, а также в створе строения номер 17А, 17 и 15. Совместные поездки становятся важной частью отношений для большинства жителей Ростова-на-Дону. Согласно исследованию, 65% ростовчан считают, что такие путешествия добавляют ярких впечатлений и помогают парам стать ближе. Самым важным предметом обсуждения перед поездкой они называют бюджет и формат отдыха. Главное, что сближает пары в совместных поездках – новые впечатления и эмоции. Для ростовчан постарше важнее всего поддержка друг друга в дороге и в непредвиденных ситуациях. Совместная поездка помогает оценить, насколько партнерам комфортно проводить много времени вместе. О том, что в совместных поездках периодически возникают споры, сообщили 66%. Чаще всего пары заранее обсуждают бюджет, формат отдыха, а самым романтичным форматом совместного отдыха ростовчане называют поездку на море. О курсе валют: доллар 82 рубля 92 копейки, единоевропейская валюта 96 рублей 86 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, кстати, по данным соцопросов и аналитиков, россияне чаще всего видят во сне людей, ну, родных, знакомых, детей, понятно, а также рыбу, змей и переживания текущего дня. Ну, как правило, это какие-то, ну, понятное дело, сложности, которые потенциально либо были, либо могут быть, и все это вот так вот сильно-сильно закручивается. Около 40% людей вообще описывают свои сны как хаос какой-то непонятный. Ну, здесь я соглашусь и подпишусь. Но те, кто ищет какого-то толкования своих снов, они вот часто фиксируют какие-то конкретные образы. То есть у них уже есть способность, вот этот навык, разглядеть, заметить, чтобы потом как-то себе все интерпретировать и объяснить. То, что происходит, объясняется очень просто. Я имею в виду в эфире здесь на Ретро-ФМ. Классная музыка. Рядом с нами всегда Рома Жуков, скоро Белинда Карлайл и много чего еще хорошего прозвучит. В летней смене. Доброе утро.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
4: Каждый день
1: ровно в 21:00. Вечеринка.
5: Реклама.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: RetroFM.

0: Это Демис Руссос в летней смене. Вышел Дэнс. Ну, вышел, а потом вошел. А потом наоборот. Это в том числе, кстати говоря, и про ведущих ретро-ФМ. Вот я сейчас практически уже вышел из эфира. До завтра. Так, а, кстати, кто у нас там? Подождите, следующий. Это, помню, должен был быть. А, все, вижу. Тимур Соколов готовится к тому, чтобы ставить вам классные песни здесь, на Ретро-ФМ. 10 часов и 50 минут уже практически в Москве. Летняя смена вернется завтра в 7 утра. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тоже вернусь вместе с летней сменой. Все, всем пока. Хорошего дня, отличного понедельника.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер.

0: Банк.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на опыт, не оферта.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI — искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные, без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
16: 12+.
17: RetroFM.

0: 11 утра в российской столице. Уже скоро на ретро-ФМ Пол Маккартни, Леонид Агутин и дуэт Modern Talking. Ну а прямо сейчас новости в студии Дмитрий Королев. Дима, приветствую.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Родители школьников имеют законное право оформить оплачиваемый отпуск на один день. Чтобы присутствовать на торжественной линейке 1 сентября, нужно вовремя подать заявление работодателю. Эксперты подчеркивают, в соответствии с Трудовым кодексом, график отпусков утверждается за две недели до начала года. Если работник хочет получить оплачиваемый отпуск на один день вне этого графика, заявление стоит подавать за 7-10 календарных дней. Бизнес, который пострадал от ударов ВСУ по логистическим центрам и сам маркетплейс Wildberries, получит отсрочку по налогам и страховым взносам. Льготный режим распространяется на налог на прибыль, НДС, а также платежи по упрощенным системам налогообложения и страховые взносы. Об этом сообщает Минфин. Как передают РИА Новости, соответствующий документ уже внесен на рассмотрение Кабмином. Россия может получить первую партию бензина из Турции до конца августа. По данным СМИ, эта поставка станет первой зафиксированной морской в Россию из Турции и пятой поставкой из-за границы по морю. По данным аналитиков, за последние месяцы Россия приняла 3 судна с бензином из Индии и 1 из Марокко. Российские спасатели потушили большую часть пожаров в Сербии. Экипаж самолета Ил-76 успешно устранил очаги возгорания в заповеднике Делиблатские пески и в горной местности в районе города Кралево. На Балканах зафиксировано несколько пожаров. За 4 дня работы специалисты выполнили 19 вылетов и сбросили в общей сложности почти 800 тонн воды. Российские спасатели были направлены в республику по поручению Владимира Путина. Ну а в Еврейской автономной области сохраняется повышенная водность рек. В одном из районов остаются потопленными 178 приусадебных и дачных участков, а также 3 участка местных дорог, сообщили в МЧС региона. Жилые дома не затронуты, автомобильное сообщение сохраняется. В МЧС ожидают постепенный спад воды, однако прошедшие осадки на Верхнем Амуре могут вызвать новый подъем. К возможному ухудшению обстановки готовы 6 оперативных групп. Спасатели продолжают следить за гидрологической ситуацией. И в завершении выпуска официальный курс валют на этот понедельник. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: ничего.
1: Но вот если допустить чисто теоретически, что где-то на этой земле существует остров, о котором нам поет Владимир Пресняков, то наверняка понедельник там является нерабочим днем, и лето никогда не кончается. Иначе вся магия этого райского местечка под названием Зурбаган абсолютно теряется. Ну, кстати, я знаю одно такое место, где даже понедельники мы встречали с улыбкой на устах. И называется оно... А вот как оно называется, расскажет Эдди Хаттингтон уже скоро. И вам от этого музыкального рассказа, поверьте мне, тоже захочет улыбнуться. Тимур Соколов с этой минуты с вами. До 15 будем вместе. Всем привет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут поверить.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
9: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
10: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным сносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
14: 12+.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
15: Ретро-ФМ.

0: чтобы ваш рабочий день сегодня не был похож на медленный танец ленивца, поставил вам отличный бит для бодрого дня в исполнении доктора Албана и какой-то девушки, которую он пригласил для того, чтобы она красиво женским голосом спела припев. Let the beat go on на Retro FM, суперхит, который, уверен, помог вам окончательно проснуться. Ну а чтобы вы снова не заснули, и Рейжа, и Абба уже скоро.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ходят дни, что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони, позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека, пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка. Позвони мне, позвони мне.

0: I love to hate you.
1: Понедельники можно любить, можно ненавидеть, можно любить и ненавидеть одновременно, но чтобы их просто любить, достаточно включить Retro FM, и все, жизнь начинает играть яркими красками, настроение сразу становится на букву «П». Позитивное, временами даже пятничное. Рикардо Фолли и «Синяя птица» это подтвердят через пару минут.
2: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ. Не оферта».
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2000.

0: Полдень в российской столице. И Type, Тина Тернер и группа Ариэль на Retro FM уже скоро.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 3,5 миллиарда рублей для предоставления малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах льготных кредитов и банковских гарантий. Это решение поможет улучшить экономику в таких населенных пунктах, поддержать проживающих там граждан, создать новое производство и новые услуги. Также он отметил, что за последние 12 лет на поддержку моногородов было направлено свыше 30 миллиардов рублей. Такой подход позволил привлечь более 250 миллиардов рублей частных инвестиций и создать почти 45 тысяч новых рабочих мест. В Ростовской области сохраняется высокий риск возникновения пожаров. Об этом сообщили в УМЧС России по Ростовской области. Чрезвычайную пожароопасность 5 класса объявили в 23 муниципалитетах области, в том числе в Ростове, Азове, Батайске, Новочеркасске и Таганроге. Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток. Населению рекомендуют воздержаться от разведения костров и быть предельно внимательными и осторожными с огнем. В случае ЧП звоните 112. Почти 800 единиц контрафактной одежды обуви изъяли правоохранители в ходе масштабного рейда на рынке «Темирник» в Ростове. В операции участвовали более 250 сотрудников полиции и других ведомств. По итогам инспекции задержан фигурант дела о крупном мошенничестве, находящийся в федеральном розыске, и 10 человек, подозреваемых в употреблении запрещенных веществ. Кроме того, выявлены граждане, пребывающие в стране с нарушением миграционного законодательства. В Ростовской области подорожали непродовольственные товары. Например, телевизоры прибавили в цене на 3,16% за последний год. Такую статистику приводят в отделении Банка России по Ростовской области. При этом многие бытовые приборы подешевели. Роботы-пылесосы, микроволновки на 11,5%, электрочайники на 7,5%, стиральные машины на 4%. Более половины опрошенных россиян отметили, что за последние несколько лет их старшие родственники становились целью мошенников, поэтому 46% взяли на себя управление финансовыми близких. Четверть отметили, что их старшие родственники отдали мошенникам деньги, и еще 33%, что их пожилые родные оформляли ненужные подписки или услуги и товары. О курсе валют: доллар 82 рубля 92 копейки, единая европейская валюта 96 рублей 86 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: You came. Ты пришел. Поет Ким Вайлд, но в нашем случае ты пришла, новая рабочая неделя, которая, слава богу, пока еще летняя, хоть какая-то радость, да, присутствует. Так что не грустим, а наслаждаемся и ловим последние летние лучи солнца, так необходимые нам для полного счастья, тем более в понедельник. Ну и классной музыки добавим еще в этот коктейль, и тогда точно все будет просто великолепно. Группа Бонни Эмма «Старый приятель» впереди, чуть раньше «Modern Talking». Меня зовут Тимур Соколов, всем пламенный привет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 30 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
10: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
11: Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: No woman, no cry. Думаю, многие мужчины сейчас понимающе вздохнули, а девушки немножко нахмурили брови. Правильно сделали, потому что некоторые люди иногда ошибочно трактуют название этой песни, думая, что оно переводится как «нет женщин, нет слез». Хотя на самом деле выражение «no woman, no cry» здесь нужно переводить дословно. «Нет, женщина, не плачь». В общем, Бонни М завещают никому не плакать, а радоваться жизни, чем мы, собственно, и планируем заниматься. Ну а помогут нам в этом уже скоро Крис Норман и группа «Аква».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 30 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.

0: Крис Норман и его «Ночные охотники». Звучит все это дело, конечно, эффектно и романтично. Но после выходных, я думаю, мы все скорее охотники за кофе и отличным настроением, которое в разгар рабочего дня в понедельник имеет тенденцию куда-то пропадать, как песня Юрия Антонова «От печали до радости». Услышим ее уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Да все нормально.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
9: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение.

0: Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: Интернет-поток? RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.
2: Retro FM.

0: Час дня в российской столице. Через пару минут на Ретро-ФМ. Bad Boys Blue, Кармен и Сиси Кетч. Ну а начнем час по традиции с новостей. Дмитрий Королев в студии. Дима, привет.
1: Здравствуйте, Мур. Приветствую, друзья. С 1 сентября в России изменятся правила работы управляющих компаний и их взаимодействия с собственниками жилья. Управляющие организации должны будут направлять документы представителям дома, а те подписать их, либо предоставить мотивированные возражения в установленные сроки. Строже станет и оформление документов общих собраний собственников. При этом, как пишут «Известия», дополнительного повышения коммунальных тарифов с этой даты не предусмотрено. Украинские беспилотники атаковали логистические центры «Озон» в южных регионах России. Ночью и рано утром 24 августа под ударами оказались склады в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае. На местах работают представители оперативных и экстренных служб. В Японии заявили об отсутствии планов передавать Украине вооружение. Об этом заявил генсекретарь Кабинета министров Минору Кихара. Таким образом, он прокомментировал заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого о том, что Киев рассчитывает на ракеты-перехватчики для систем ПВО, которыми якобы располагает Япония. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркивала, что Москва даст Токио жесткий ответ в случае любых поставок военной техники Украине. Мелодии вместо звонков в российских школах с 1 сентября будет продолжен проект, в рамках которого в начале и конце уроков будут сообщать музыкальные произведения советских и современных авторов. Об этом сегодня сообщили в Минпросвещение. Например, будет звучать песня «Дважды два-четыре», написанная поэтом Михаилом Пляцковским в 70-х годах и исполненная певцом Эдуардом Хилем в начале 80-х. Также будет звучать песня «Первых», написанная музыкантом Денисом Майдановым в прошлом году. Ну а в Новой Зеландии планируют запретить соцсети для детей до 16 лет. Правительство внесло законопроект в парламент. Как пишут ведомости, для проверки возраста пользователей платформы смогут изучать информацию об аккаунте, оценивать возраст по лицу, отслеживать официальные документы. За нарушение правил им грозит штраф до 10% от мирового оборота. При этом наказывать самих детей или их родителей власти не планируют. И в завершении выпуска официальные курсы валют на этот понедельник. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Пока Виктор Салтыков пел нам про «Белую ночь», я тут приготовил для вас не менее светлую и прекрасную новость. Новое приложение RetroFM у нас появилось, сам им пользуюсь. И вам, друзья, настоятельно рекомендую. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты. В общем, все, что нужно для отличного настроения. И самое главное, все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. Так что прямо сейчас скачивайте приложение Radio Hub, и будет вам много-много счастья и Retro FM, что в принципе одно и то же.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Плюс 30 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные дни еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. И Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
11: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов – доступно в кондитерских «Золотой колос».
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020 года.
14: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
15: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00.
16: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
16: Вечеринка Retro FM.

0: Таркан на Ретро-ФМ. Тем временем бархатный сезон в Турции плавно превратился в бриллиантовый, судя по ценнику, от 173 тысяч рублей за пятизвездочный отель на двоих. Ну, я думаю, за эти деньги море гарантированно будет теплым. Жарко будет и у нас в эфире. Стинг с Розой в пустыне скоро появится. Чуть раньше Дона Саммер зажжет. С работы Хатстаф. Через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 30 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешэмбэ».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сердечно-сосудистые заболевания. Заболевания лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
9: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Visit Rose. Секрет успеха этого хита заключается не только в стинге, есть еще и Шеп Мами, алжирский певец, голос которого также можно услышать в этом музыкальном творении. И именно этот голос в сочетании с восточными мотивами делает эту композицию максимально прекрасной. Не менее красивым будет и продолжение нашего эфира. Впереди Филичита, так что готовьте свои приветы и поздравления, уже скоро все начнется.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности в специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ «Неофертер».
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас.

0: Альфа-Банк.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
1: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.

0: Советы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
1: Да, все абсолютно верно, друзья. Сделаем этот день ярче и приятнее. Помощь нам Феличита на Ретро FM. Привет, поздравления, красивые слова, пожелания. Все это буду озвучивать на протяжении ближайшего часа. Так что дерзайте. Прямо сейчас присылайте свои послания в мессенджер Макс. Под постом Феличита оставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел Феличита. В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и СМС принимаем. 5533 номер. Вначале обязательно пишите Retro FM. И тогда у нас с вами все получится. Меня зовут Тимур Соколов. Первый привет ловите от меня. Ну и вперед!

0: Все, желтые ботинки надел и готов полностью к вашим сообщениям феличите. Поехали! Дмитрий из Москвы хочет подбодрить и пожелать бодрого настроения Оле Кобыловой, которая первый день после отпуска. Роскошный загар у нее, пишет Дима. Дима, мы верим. И желает легкости в начинании рабочей недели. Да будет так! Здравствуйте, Ретро FM. Привет, любимая феличита. Хочу передать привет любимой жене Наташеньке. Я тебя люблю, вредину. Написал Игорь из Белгорода. Мое любимое радио. Привет моему любимому коллективу. Вы лучшие. Это привет из Балакова от Надежды. Далее. Всем добрейшего времени суток. Передайте, пожалуйста, привет моей соседке Насте, которая сейчас копает картошку. Одна, муж в командировке. Так бывает. Сил ей душевно в равновесии. Счастья и удачи. К сожалению, без подписи. Не забывайте подписываться, друзья. Так будет лучше. И еще одно послание. Передайте привет нашему сыночку Сашуле. Он очень ждет привета по радио. Сашулька, все в этой жизни возможно. Ты можешь добиться всего. Мы всегда с папой рядом и поможем тебе. Мы тебя очень любим. Папа Андрюша и мама Наташа. Саш, и от меня тоже лови привет. И пусть у тебя все будет хорошо.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро.

0: Это Кеймаро, Fun Like You в 14.12 по московскому. Феличита на ретро-ФМ в самом разгаре. Привет, любимое радио. Передаю привет своим коллегам по дурдому. Ну, в принципе, да, в понедельник любой офис напоминает дурдом. Девочки, держитесь, мы справимся. Ваша Марина из Балакова. Далее, привет, Феличита. Передаю привет всей столице Бурятии, городу Улан-Удэ. Нас ждет хорошая погода, не только дожди. Привет своим слушателям ретро-ФМ от Замиры. Замира и вам от нас пламенной горячей. Привет, Феличита! Поздравьте меня! Я первый день, как вышла из отпуска, написала Надежда из Саратова. Надежда, но обычно поздравляют, когда уходят в отпуск. Ну ладно, будем ломать стереотипы. Поздравляю. Сил вам желаю до следующего отпуска, чтобы хватило. Еще одно послание. Здравствуйте! Слушаем постоянно Феличиту, пишем привет, а до нас очередь не доходит. Вот несправедливость-то какая. Видите, сегодня повезло. Хочу передать привет в вахтовый городок Сабетта. Любимому мужу Александру, зятю Максиму и брату Станиславу, а также всей бригаде монтажников из Апшеронска. Мужчины, держитесь, мы вас любим и ждем. После вахты поедем на море, написал Елена. Классный план у вас, Елена. Меня тоже заберите на море.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Крис де Бург на Ретро FM с любовной балладой под названием Missing You. Нам с вами, друзья, скучать не приходится, потому как Феличита в самом разгаре. Пару сообщений озвучу прямо сейчас. Поздравляю с юбилеем любимую супругу Людмилу Десяткову. Желаю крепкого здоровья, счастья и удачи, чтобы все желания сбылись. Люблю, целую супруг Дмитрий, поселок Свободный. Еще одно послание. Говорит и пишет Оренбург. Передайте, пожалуйста, привет моей мамочке Зульфирочке. Мамуля, я тебя очень сильно люблю. Не болей, больше отдыхай. Твоя доченька Гульнара. Через пару минут вернемся к вашим сообщениям. Оставляйте свои послания в Максе под постом Феличита. Уже скоро все озвучим.
1: Реклама.
2: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
6: Каждый день
5: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
7: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

За эти 3 минуты, пока Бунем зажигали, прилетело огромное количество сообщений. Друзья, все озвучиваю в порядке, как говорится, очереди. Так что, если что-то не успею, не обессудьте. Передаю привет своей любимой доченьке, Машеньке. Не грусти, все обязательно будет хорошо. Я всегда рядом, очень тебя люблю, написала мама Аня из Донецка. Я так понимаю, сразу ответ прилетел. Передаю привет своей любимой мамулечке, Анечке, папуле Лешеньке. Мы преодолели трудную дорогу и теперь наконец-то дома. Я очень рада, что у меня есть. Люблю вас, Маша из Донецка. Далее. Добрый день, любимое радио. Хорошего дня всем слушателям, всему коллективу Ретро-ФМ. Конечно же, вам, Тимур, спасибо. Хочу передать привет моим дорогим и любимым друзьям из близкого Бермудского круга и Гючета. Вроде так. А также коллегам из управления Минюста России по Тверской области. Хорошего всем настроения и легкой рабочей недели. Также скорейшего выздоровления нашим приболевшим дочкам, девочкам. Всех обняла через расстояние, разделяющее нас, ваша Мария Воронова, Винтовкина, она же Маруся. Ух ты. Здравствуй, любимое радио. Мы коллектив Россетей Московского региона. От всей души хотим поздравить нашу именинницу Марианну с прошедшим днем рождения. Желаем ей всего самого-самого наилучшего. Ура! Давайте уж по такому поводу троекратное. Ура, ура, ура. Привет всем слушателям Ретро-ФМ. Хочу передать привет моим родителям, маме Люсе и папе Сереже из Рыжкова. Желаю всем слушателям хорошего настроения и легкой рабочей недели. А ведь на минуточку, это последняя неделя лета. Да, все верно. Но если не заострять на это внимание, то становится не так грустно. Кстати, вы забыли подписаться. Не забывайте, друзья. Подпись обязательно нужна. Доброго понедельника, любимое радио. Передаю привет в Ростовскую область. Тамаре и Наталье. Девочки, пора встретиться. Всем слушателям и добра и радости. Ведущему плюс 100-500 карме. Татьяна из казачьей страницы Казанской. Татьяна, карма, вернее, плюс 100-500 карме прилетела. Пойду делиться.

0: Несколько сообщений успею озвучить перед небольшой паузой. Привет, Ретро-ФМ, все слушатели этого радио. Передайте, пожалуйста, привет Ине Рябошапко, учительнице музыки Санкт-Петербурга. Это от Сергея сделано. Еще одно послание. Здравствуйте, любимое радио. Сегодня первый рабочий день после отпуска. Хочу передать привет своим друзьям, семье Денисенко из Фрязино. Не скучаете там без меня? Знак вопроса стоит, поэтому так прочитал. У нас с вами всегда классное путешествие, классный отдых. Уже скучаю без вас. Это послание прислала Надежда из Кургана. 14.35 в Москве. Фильчита скоро продолжится. Друзья, не скучайте.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
8: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Не прошло и трех минут, как вот она, свежая порция ваших посланий. Добрый день, лучшее радио. Передайте, пожалуйста, привет Власову Игорю и Власову Данилу. Мальчики, я вас люблю, написала Марина Власова из Севастополя. Здравствуйте, дорогой радио Ретро-ФМ. Хочу передать привет всей группе ИГЭС-3 10-го строительного. Ребят, последний рывок с практикой, новый учебный начинается. Не расслабляемся. Также привет моей маме. Всем-всем-всем-всем. Последний раз этим летом вместе работаем. Хорошей погоды и удачного начала недели. Полина из Ногинска. Ретро-ФМ, привет из Воскресенска. Сегодня день рождения моей внучки Алины. Желаю ей расти большой и умной. Нам на радость, написал дедушка Женя. Алиночка, с днем рождения. Здравствуйте, любимое радио Ретро-ФМ. Передаю большой привет из Курска своему брату Нестеренко Игорю. Поехали уже домой, в наш родной район. Хватит сидеть на работе. Картошка ждет. Люблю, скучаю, сестра Лена.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: это «Корона».
1: Если вам нравится такая музыка, то я вам рекомендую вечеринку Retro FM с 21 до полуночи. Мы зажигаем под лучшие танцевальные хиты в уникальном живом миксе каждый день, так что не пропустите. Ну а прямо сейчас у нас уникальный живой микс из ваших сообщений в программе «Перечта». Здравствуйте, Retro FM. Привет моей семье Грифьяновых из Нефтекамска, Башкортостан. Папочки Асляху и мамочки Лили, я вас очень люблю и желаю вам всего самого лучшего. Ваша дочь Лисян. Далее, привет моей мамочке, любимой радиоведущим Retro FM. Всем счастья, позитива, радости, отличной недели, прекрасной погоды. Анна, город Кемерово. Анна и вам. Того же, как говорится, все взаимно. Завершающая порция ваших приветов на сегодня уже скоро. Мечта продолжается. Вернусь через пару минут.
2: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 5-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БД».
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется.

Пока ветер буйный поет за кормой, я продолжаю читать ваши сообщения. Поздравляю с днем рождения свою любимую мамочку Ирину. Желаю здоровья, а все остальное и так будет. Совсем скоро уже поедем отдыхать на море. Люблю тебя, подпись твой котенок. Далее, привет, Феличита. Хочу поздравить своего мужа Евгения с днем рождения. Мы тебя любим. Твоя семья, подпись Александра. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Румянцевой Ирине. Пожелайте, пожалуйста, чтобы рабочая неделя пролетела легко и быстро. Это от Алины и Дианы. Пожелали. Ну и последнее сообщение на сегодня. Привет, любимое радио. Хочу поздравить моих дорогих родных подруг с днем рождения. 21 августа был юбилей у Танечки Михеевой. Живет в Москве. А сегодня день рождения у Валентины Чурзиной в девичестве Телятова. Живет в Казахстане, Уральск. Поздравляю, красотки мои. Пусть родные окружают теплом и любовью. Побольше радостных дней, здоровья и благополучия. Горжусь нашей многолетней дружбой, написала Ольга Красникова из Тольятти. Этим прекрасным приветом из Тольятти мы с вами завершаем Феличиту на сегодня. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. Далее встречайте Олега Орлова. Всем пока и классного понедельника. Счастливо!

0: столице 15 часов. Впереди на ретро-фм мелодии служебного романа и Сиси Кетч через пару минут буквально. Самое время послушать новости. В студии Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. В России водительское удостоверение смогут аннулировать автоматически лишь в том случае, если у владельца диагностированы заболевания, которые мешают управлять транспортом. Об этом заявили в Госдуме. Как напомнил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов, нововведение начнет действовать с весны будущего года. Информация в базы ГИБДД будет передаваться Инзминздрава напрямую. При этом врачебную тайну не нарушат. Будет указан не конкретный диагноз, а только основания для отзыва удостоверения. В Адыгее оперативные службы локализовали пожар на складе «Озон». Возгорание там произошло после ночной атаки украинских беспилотников. Тем временем в Кремле сообщили о поддержке государством маркетплейсов на фоне ударов. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, правительство разрабатывает соответствующие меры. Ну а ранее сообщалось, что Минфин подготовил предложение. В частности, предусмотрена отсрочка на год по уплате ряда налогов и страховых взносов. Во Франции утверждены даты президентских выборов. Они состоятся там 18 апреля будущего года. Второй тур при необходимости намечен на начало мая. По данным опроса, проведенного в стране, лидирует глава фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она набрала от 35 до 38% голосов респондентов. Пока о своем желании баллотироваться заявили 6 политиков. Действующий президент Эммануэль Макрон не имеет права выдвигать свою кандидатуру, поскольку занимает пост второй срок подряд. В Сингапуре намерены поднять демографию. Власти решили выплачивать семьям 55 тысяч долларов на ребенка. Также предусмотрены пособия в 10 тысяч долларов для дальнейшего образования детей. Как пишет Интерфакс, власти Сингапура решили расширить пособие по уходу за ребенком, особенно для семей с большим числом детей. Таким семьям упростят и покупку первого жилья. Ну а в России могут измениться правила рыбалки. С предложением выступил Минсельхоз. Ведомство планирует ограничить неконтролируемый вылов привычных видов – щуки, судака, леща и даже раков. Это необходимо, чтобы сохранить популяцию. Несмотря на то, что на многих российских водоемах рыбачить можно без всяких разрешений и ограничений, определенные нормативы распространяются и на них. И о валюте на этот понедельник. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: сердцах. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Ага, пить хочется.

0: Алиса!
1: Боже мой, кто это?
0: Так я теперь буду выглядеть всегда.

0: Расставание, надо признать, занятие не из приятных. Правда, если вдали уже замаячила новая встреча, выглядит это уже не так грустно. Вот и с Юрием Антоновым мы расстаемся ненадолго. Сегодня в нашем вечернем эфире мы с ним еще обязательно встретимся. А через несколько минут послушаем на Ретро-ФМ Андрея Миронова с понедельничной песней про остров невезения и группа «Лейтбэк» в Москве 15.19. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Доброго дня, друзья.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 31 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
2: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный стоимость. Для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
10: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 280. 85-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.

0: Летнє настроєння
1: на Ретро FM.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в них.

0: Как классно встретить в эфире одну из своих любимых групп, подумают поклонники команды No Doubt, услышать одну из самых популярных романтических баллад середины 90-х, пробивавшую до слез и пробиравшую лирически настроенных меломанов до мурашек. Как считают многие музыкальные критики, это лучшая песня о расставании. Песня о душевной боли, когда любые слова и объяснения уже не имеют смысла и делают только хуже. Поэтому в таких случаях лучше молчать, чем говорить. 15.33 в столице. Скажу по секрету, друзья, группа «Мираж» и квартет «Абба» молчать не будут в эфире «Ретро-ФМ» уже через несколько быстрых минут.
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на «Ретро-ФМ».
3: В Ростове-на-Дону плюс 31 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
8: Лучшие танцевальные хиты.
7: В неповторимом миксе.
9: За 4 моря, за 4 солнца.
7: Каждый день ровно в 21.00.
6: Вечеринка Ретро-ФМ.
10: Реклама.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
14: 12+.
1: «Ретро-ФМ Ростов-на-Дону». 101.2.
15: «Ретро-ФМ».

0: Вместе с героиней этой песни невольно хочется воззвать к небесам с просьбой дать нам еще один четвертый месяц лета. Как грустно шутят в народе, если лето так быстро пролетает, то почему рабочая неделя длится вечно? Особенно, понимаешь, это в понедельник. 15:48, время московское, меня зовут Олег Орлов, всем легкого понедельника и с началом новой недели, хотя язык вот даже не поворачивается поздравлять с последней неделей календарного лета, ну, разве что тех, кто с нетерпением ждет осенней поры, а чей очарование. Куда быстрее заглянут к нам в эфир Пати Райна и Лев Плещенко со своими лучшими песнями, послушаем их на Retro FM буквально через несколько минут под занавес этого музыкального часа. Оставайтесь с нами!
1: Ровно в 21:00 лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 12+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro.

0: В Москве 16.00. Секрет-сервис и группа Стаса Намина обеспечат нам позитивное начало нового музыкального часа. Над его информационной составляющей поработает Игорь Акулов. Слушаем новости.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Москве с просьбой продать концессию на управление железнодорожной республики третьей стороне. Это было объяснено риском упустить историческую возможность интеграции Армении в международную железнодорожную сеть. Он подчеркнул, что Армения относится с уважением к России и ее интересам, но просит проявить гибкость. Напомню, что ранее предлагался сценарий частичной продажи концессии дружественным государствам, таким как Казахстан, Арабские Эмираты и Катар. В Госдуме предложили ускорить переход вузов на новую модель образования. Было отмечено, что президент сформулировал основные позиции еще в 2023 году, но реализация идет медленно. Пилотный проект с 17 вузами стартовал в 2023, а студенты обучаются по 581 программе, получая базовое и специализированное образование. На данный момент предлагается скорейший отказ от болонской системы и переход к специалитету, а также за вывод аспирантуры из системы высшего образования, чтобы вернуть ее к научно-исследовательской деятельности. В МВД раскрыли новую схему мошенничества с переводами от незнакомцев. Самостоятельно возвращать денежный перевод, полученный на карту от незнакомца, нельзя, так как можно стать соучастником мошеннической схемы по выводу похищенных средств. Не следует вступать в переписки и переходить по ссылкам от неизвестных. При поступлении перевода нужно сразу обратиться в банк, который должен провести возврат средств. Контакт незнакомца рекомендуется заблокировать, но сохранить переписку, если она была. В ассоциации туроператоров рассказали о снижении цен на отдых в Сочи на бархатный сезон. Средняя стоимость размещения в отелях Сочи снизилась на 10-15% по сравнению с прошлым годом, а некоторые отели предлагают скидки до 35-40%. Загрузка отелей составляет от 58-65%. Средняя стоимость недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих с завтраками варьируется от 35-55 тысяч, в четырехзвездочном от 45-76, а в пятизвездочном от 114-140. Тысяч рублей. И нишевый главный претендент на слово 2026 года. Только за полгода это слово появилось в средствах массовой информации 60 тысяч раз. Оно уже вышло за рамки маркетинга в культуру и повседневное общение. У слова расширилась сочетаемость и появились новые смыслы. Нестандартность, редкость, необычность. Например, нишевые увлечения или нишевый навык. В прошлом году словами 2025 года стали тревожность и зумер. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 92 копейки, евро 96 рублей и 86 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Прощались мы раз 100, наверное, но возвращались, блин, опять, чтоб недотрепанные нервы друг другу все же дотрепать, сказал один поэт, словно про героев этой песни Бонни Тайлер, что прямо сейчас звучит у нас здесь, на Ретро-ФМ. Оставим их разбираться друг с другом, с надеждой, что хоть посуду бить не будут, хотя иногда это очень даже помогает выпустить пар. 16:19, время московское. Впереди нас ждут на Ретро-ФМ другие интересные истории. Послушаем Ларису Черникову и группу Silent Circle через несколько минут буквально. Меня зовут Олег Орлов. Доброго дня всем!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 31 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
7: Почему сразу сам топай?
8: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
9: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
10: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: с этой философской песней в 85-м году Рикардо Фолли выступал на фестивале в Сан-Ремо. Был достаточно близок, если не к победе, то к тройке призеров, но занял в итоге лишь 4-е место. Не думаю, что сильно расстроился, тем более, что был победителем этого конкурса 3 годами ранее. Главное ведь не победа, а участие. Еще главнее – любовь зрителей и уважение поклонников, которых у музыканта великое множество до сих пор. Внимание поклонников творчества и Тайпа и вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Их лучшие песни прозвучат на Ретро-ФМ совсем скоро. Будьте наготовы, друзья. 16:35, время московское.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 31 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Группа Joy на Ретро FM дарит нам отличный заряд бодрости. И далее в нашем эфире будет очень много отличной музыки, в частности, хиты Владимира Маркина и группы под названием «Земля, ветер и огонь», которые, наверное, кому-то покажутся несколько странным, в отличие от самих песен замечательного коллектива. Вообще вряд ли можно какую-то песню, что звучит у нас, отнести к разряду странных. А сегодня, кстати, в календаре праздников Международный день странной музыки, который придумали с целью расширить музыкальные горизонты, заставить людей слушать то, чего они раньше не слышали. Если кто-то из наших радиослушателей лишь недавно присоединился к нашей аудитории, то у них, наверное, есть шанс отпраздновать этот день. Для большинства же на Retro FM звучат исключительно знакомые песни, любимые песни. 16:48 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Retro FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
9: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Москве 17 часов. Валерий Сюткин и Modern Talking уже на низком старте, на старте нового музыкального часа на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. С 1 марта следующего года медучреждения начнут автоматически передавать в МВД информацию о выявлении у пациентов противопоказаний к управлению транспортным средством. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Водительские права будут аннулироваться при выявлении у гражданина опасных заболеваний, в том числе психических расстройств. Нововведение связано с обстоятельствами, при которых водитель может управлять авто даже при наличии опасных заболеваний, до тех пор, пока не пройдет медкомиссию при обновлении прав, которые происходят раз в 10 лет. Теперь врачи начнут направлять в ГАИ сведения об эпилепсии, шизофрении, шизотопических расстройствах личности и слепоте. Водителям с такими диагнозами назначат внеочередное медосвидетельствование в течение 3 месяцев. Сегодня специалисты АО «Ростов-Водоканал» проводят ремонтные работы по ликвидации порыва на сетях водоснабжения на улице Нижегородская. В связи с этим прекращена подача воды для жителей домов, расположенных в границах улицы Чувашская, Закруткина, Искусственная и Береговая. Как сообщила министр регионального ЖКХ Антонина Пшеничная, коммунальщики планируют восстановить водоснабжение к 5 вечера. Со следующего года в Миллеровской центральной районной больнице начнут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю травматологии и ортопедии. Это решение стало итогом рабочей поездки на север Ростовской области руководителя здравоохранения и Следственного управления Следственного комитета региона. Новый профиль позволит жителям северных территорий получать, например, протезирование тазобедренных суставов, не выезжая в областной центр. Раньше для манипуляций им приходилось ехать в Ростов. Флористы назвали среднюю стоимость букета в преддверии 1 сентября. Его цена составит 3250 рублей и останется в рамках средних августовских значений. Резкого скачка стоимости эксперты не прогнозируют. Однако тем, кто привык покупать подарки в последний момент, придется заплатить больше. Незначительное повышение цен ожидается непосредственно в праздничный день. Самыми популярными цветами у россиян в конце лета остаются розы, хризантемы, пионы и диантусы. При этом чаще всего школьники вручают учителям альтернативные презенты. О курсе валют: доллар 82 рубля 92 копейки, единая европейская валюта 96 рублей 86 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Хорошо, что у нас еще есть время подготовиться к злым морозам, жестоким вьюгам, холодным ветрам. Запасаемся впрок летним теплом, попутно согреваясь теплом любимых песен. Вот это, кстати, в свое время звучало чуть ли не из каждого утюга. Настолько был популярен «Ласковый май» их «Белые розы» лет 35-40 назад. Кстати, освежить воспоминания о тех временах, окунуться в романтические 80-е, можно, скачав и установив на свой смартфон «Радио Хаб», новое приложение RetroFM. Оно обеспечит вас лучшей музыкой, подкастами популярных шоу и множеством интернет-потоков. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок. Все это бесплатно, без регистрации, так что ищите «Радио Хаб» в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 31 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой. Установка бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
14: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Утреннее шоу.
15: Первая смена.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Как шутят садоводы-огородники, если хотите подружиться с соседями по этажу, подложите им под дверь пару кабачков со своей грядки. Правда, не знаю, поможет ли данный способ опытному дачнику познакомиться с понравившейся дамой, но мне кажется, попробовать все-таки стоит. Как говорится, попытка не пытка. Группа «Цветы» на Ретро-ФМ. Через 3 минутки нам споют свои лучшие песни Женя Белоусов и Том Джонс. Оставайтесь с нами, друзья. В столице 17:35.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону +31 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха +29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Сахарный диабет 1-го и 2-го типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты.
11: В неповторимом миксе.
12: Каждый день ровно в 21:00.

0: Как герой этой песни, взявший курс на запад, так и солнце каждый вечер уходит туда, скрываясь за горизонтом. Чувствуя приближение осени, некоторым так и хочется побежать за ним. Жаль, что не угнаться. Да и сил по окончании трудового дня уже не так много, поэтому мы, уставшие, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, просто возвращаемся домой с работы. 17:49 в Москве. Уже практически закончился для большинства из нас трудовой понедельник, с чем вас и поздравляет Ретро-ФМ. Я, Олег Орлов, желаю вам, друзья, приятного музыкального вечера, компании с любимыми артистами. До конца этого часа Майкл Джексон и дубы-колдуны еще наколдуют нам немного музыкальных приятностей.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО Альфа-банк.
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
17: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: В Москве 6 вечера, группа Eurythmics и Сергей Беликов готовы открыть дверь в новый музыкальный час на Retro-FM.
1: Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro-FM Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сегодня встретился с главой МИД Индии, сообщает Кремль. В ходе визита индийский министр уже встретился с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Ранее сообщалось, что глава индийского МИД будет председательствовать на 27-м заседании Российско-Индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Также он проведет встречу с главой МИД Сергеем Лавровым. Все поврежденные стекла панорамного лифта Ворошиловского моста в Ростове заменили на новые. Обновление затронуло все 4 шахты, отметили в администрации города. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова подчеркнули, что многие повреждения – дело рук вандалов. Подрядчик демонтировал около 30 квадратных метров стекол со сколами, трещинами и прочими повреждениями. Лифты на Ворошиловском мосту по-прежнему работают с 10 до 23 часов, выходные и праздничные дни, а также во время спортивных и культурно-массовых мероприятий, напомнили в администрации Ростова. В Ростове готовится к началу нового учебного года. Как сообщил глава города Александр Скрябин, в этом году школы Донской столицы примут более 134 тысяч учеников. Для свыше 11 тысяч ребят предстоящий день знаний станет первым. Именно столько первоклассников начнут обучение в ростовских школах. В образовательных учреждениях сейчас заканчивают подготовку к 1 сентября. Праздничные мероприятия планируют провести внутри помещений. В Сербии на первенстве Европы по боксу среди юниоров и юниорок в возрасте 17-18 лет спортсменка из Ростовской области Екатерина Несветаева завоевала бронзовую медаль. Как уточнили у правительства региона, за 20 чемпионских титулов боролись 354 спортсмена из 36 стран. Представительница Ростовской области выступила в весовой категории до 60 килограммов. Ее успешное выступление внесло свой вклад в общекомандный зачет сборной России, которая по итогам состязаний заняла первое место. Власти Сингапура решили выплачивать семьям 55 тысяч долларов на ребенка. Таким образом, государство собирается бороться с падением рождаемости. Ожидается пересмотр системы выплат на детей и отпуска по уходу за ребенком. Помимо этой выплаты, родители получат подарок стоимостью 10 тысяч долларов при рождении ребенка. О курсе валют: доллар 82 рубля 92 копейки, единая европейская валюта 96 рублей 86 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro-FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Modern Talking на Red FM о ней, о любви большой и чистой. А между тем, как считают британские ученые, любви с первого взгляда не бывает. Эти циничные британцы говорят, что мозг человека способен постоянно переписывать имеющиеся воспоминания, из-за этого возникает ложное убеждение, что раз в настоящем чувства сильные и крепки, значит, так было и с момента первой встречи. То есть человек сам убеждает себя в правильности выбора второй половины. Соглашаться с этим утверждением или спорить — дело сугубо индивидуальное, а вот о музыкальных вкусах спорить не будем, друзья. Через несколько минут с удовольствием послушаем лучшие песни Смолки, группы Hi-Fi, Альбано и Рамина Пауэра. 18:20 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 31 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертебронефрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертебронефрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как считает один популярный в интернете психолог-сексолог, самое грустное в отношениях то, что они зачастую умирают не от недостатка правильных слов, а от недостатка прикосновений. Поэтому слова – это хорошо, это замечательно, но дело не только в них. Напоминает нам об этом еще и Саманта Фокс в своей песне под названием «Touch Me» – «Прикоснись ко мне». 18:36. Время московское. Через несколько минут прикоснемся на Ретро-ФМ к творчеству группы «Лябуш» и Владимира Преснякова. Оставайтесь с нами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 31 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. RetroFM Ростов-на-Дону. 101.2.
6: RetroFM.

0: Камешек в огород некоторых мужчин летит прямо сейчас. Дескать, и то не этак бывает, и этак не то. Поди ж ты пойми, чего хочет женщина. Будем стараться, будем исправляться, работать над ошибками. И уверен, Сиси Кейч посвятит нам, представителям сильной половины человечества, как-нибудь другую, более позитивную песню. 18.49, время московское. Далее песнями, что прозвучат в вечернем эфире на Ретро-ФМ, будет заведовать Руслан Романов. Ну а я, Олег Орлов, на этом прощаюсь с вами. До завтра. Всем приятного музыкального вечера.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито. Путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
16: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
17: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
18: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
19: Да ш**ли.
11: Что?
19: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
18: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
22: Любимой музыки много не бывает.
23: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
22: Ретро-ФМ 70-е.
23: Ретро-ФМ 80-е.
22: Ретро-ФМ 90-е.
23: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
22: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
24: 12+.

0: столице 19 часов. Далее Sting, группа Кармен и дуэта Таван через пару минут на Retro FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В России задержали подозреваемых в налоговых махинациях в 25 регионах. Двое предполагаемых организаторов объявлены в розыск. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Была пресечена деятельность организованной группы из более чем 200 человек, которая занималась изготовлением подложных счетов фактур и налоговых деклараций, получая вознаграждение в размере 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Среди клиентов были сотни фирм, уклоняющихся от уплаты налогов. Расследование продолжается, устанавливаются все соучастники противоправной деятельности и ее эпизоды. Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии отметил рост товарооборота между странами в этом году после небольшого снижения в прошлом. Была подчеркнута заслуга премьер-министра Индии Моди, который уделяет развитию двусторонних отношений и личное пристальное внимание. Встреча прошла в Кремле, где обсуждались актуальные вопросы сотрудничества. Владимир Путин также отметил, что индийский премьер вносит значительный вклад в укрепление партнерства между двумя странами. Академик РАН Геннадий Онищенко оценил идею создать реестр медицинских блогеров России. При создании реестра медицинских блогеров необходимо четко определить, какое ведомство будет их контролировать и с помощью каких инструментов. Было отмечено, что сейчас блогеров уже регулируют Минцифры, поэтому нужно решить, кто будет наблюдать за ними при появлении реестра. Ранее 46% россиян поддержали предложение о создании такого реестра, куда блогеры могли бы попасть только при наличии профильного образования. Эксперты рассказали, что тембр голоса может измениться после длительного молчания. Голосовые связки теряют тонус, а нейроны коры головного мозга, отвечающие за речь, ослабляют связи, заявили патофизиологи. Это может привести к снижению силы и высоты голоса, однако при возвращении к разговору все необходимые связи восстанавливаются, и голос вернется к прежним показателям. Было отмечено, что добровольное молчание влияет на качество владения голосом, но это временный эффект, который исчезает при возобновлении активной речи. И мяч, которым Марадонна забил гол рукой Бога, продали за 3 миллиона 350 тысяч долларов. Это тот самый мяч с четвертьфинала чемпионата мира 1986 года. Мяч был выставлен за начальную цену 2,5 миллиона долларов. Изначально мячом владел судья, который обслуживал этот матч. Он получил его сразу после игры, но продал его в 2022 году за 2 миллиона 370 тысяч долларов. А новый владелец выставлял его на аукцион в 2023 году, но тогда ставки не достигли минимальной цены. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: засияют в вечерних огнях уже вот-вот не только золотые купола, но также и улицы, и проспекты любимых городов, потому как вечер понедельника вступает в свои права. Я, Руслан Романов, также заступаю в данный момент на эфирное дежурство, если так можно выразиться. Всех рад приветствовать. В столице уже почти 19:20. Из музыки скоро песня из кинофильма «Бриллиантовая рука» и композиция Криса Ри буквально через несколько минут. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17:00, 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
11: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
15: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
16: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
17: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Ретро-ФМ.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: Один из результатов творчества Дитра Болина, проект Blue System, продолжает наш вечерний эфир. Ну, что тут сказать? Стильно, модно, молодежно. 19.35, точное столичное. Далее Андрей Державин, а также Смоки и Сьюзи Кватро на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова 59Е.
2: Ретро FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падает.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.

0: Это Hathaway на Retro FM с песней про Life, которая, кстати говоря, продолжается. Понедельник мы с вами осилили. Дальше будет точно легче. А если хотелось бы еще и позитивнее, то настраивайтесь на лучшую музыку, проверенную временем, и трудовая неделя в целом пролетит как один миг в ритме любимых треков и композиций. 19:50. Точное столичное время. Еще раз всех приветствую. Я Руслан Романов. Далее Саманта Фокс, ансамбль «Самоцветы» и многие-многие другие. Вечер обещает быть распрекрасным в нашей с вами общей компании. Так что не расстаемся, друзья. Будьте рядом, не переключайтесь.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Да что заработали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: 12+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 15+.

0: 8 вечера в Москве. Далее Александр Барыкин, Каома и Добрые Молодцы на Retro FM. Ну а прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. В Госдуме рассказали, от каких услуг в квитанциях ЖКХ можно отказаться. Россияне вправе отказаться от оплаты дополнительных услуг в квитанциях за ЖКХ, такие как кабельное телевидение, услуги связи и добровольное страхование, если они не давали согласия на их оказание. Если собственник видит квитанцию незнакомую строку, необходимо выяснить, что именно он оплачивает и на каком основании возникло начисление. Однако нельзя отказаться от расходов на содержание общего имущества дома, даже если собственник чем-то лично не пользуется.

суд разъяснил особенности отбора школьников в профильные классы. Процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на 11-летнее образование, разъяснил Верховный суд. Он отменил решение трех инстанций по делу девятиклассника из Свердловской области, которому отказали в зачислении в 10 класс. Суд подчеркнул, что получение основного общего образования не означает его завершение, и ребенок имеет право продолжить обучение. Ранее в Минпросвещении пояснили, что школы могут проводить отборы в профильные классы, но не вправе отказывать при успешном прохождении испытаний в обычные. Компания «Озон» наберет все объявления о продаже аромоингаляторов. Будет проведена проверка ассортимента и убраны все объявления о продаже после того, как Роспотребнадзор выявил их опасность, сообщила пресс-служба компании. В 2025 году ведомство установило, что эта продукция содержит вещества, негативно влияющие на нервную и дыхательную систему, печень и почки. Компания заявила, что безопасность и здоровье пользователей являются приоритетом, и карточки с аромоингаляторами полностью перестанут быть доступны для заказа. Стоматологов обяжут применять анестезию при риске боли. С 1 октября Минздрав обязал стоматологов проводить обязательное обезболивание при лечении зубов, если процедура может вызвать боль, следует из документа ведомства. Кроме того, первичную доврачебную помощь взрослым при заболеваниях полости рта смогут оказывать стоматологический фельдшер, гигиенист, зубной техник или зубной врач. Также в больницах со стоматологическими отделениями должна предусматриваться наличие препаратов и изделий для помощи при анафилактическом шоке. Документ вступает в силу с 1 октября. И регулярная перезагрузка роутера важна для безопасности и производительности. Это очищает временный кэш и перезапускает протокол и сбрасывает соединение. Специалисты рекомендуют перезагружать роутер минимум раз в месяц, чтобы удалить временное программное обеспечение и сбросить потенциально опасные соединения. Также перезагрузка необходима для установки обновлений прошивки. Эксперты советуют настроить автоматическую перезагрузку на раннее утро, когда интернетом никто не пользуется. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Кстати говоря, о стереотипах, если уж и ломать их, то делать это решительно и конкретно. Ну вот, например, фразу «понедельник – день тяжелый» раз и навсегда предлагаю поменять на «понедельник – день веселый». Может быть, и восприниматься он после этого станет как-то иначе. Вот теми, кто раньше не любил начало трудовой недели, напротив, будут понедельник считать самым долгожданным днем. Фантазия, ну, почему бы и нет, в общем-то, с них все обычно и начинается. 20:20, время московское точно, я Руслан Романов, всем пламенный привет.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770. Спонсор часа – ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
1: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
3: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Знаю, что многие слушатели при первых аккордах этой композиции уже готовы затянуть хорошо знакомые, давно выученные строки, но не тут-то было. Участницы дуэта «Баккара» дарят нам оригинальную версию этой прекрасной песни. 20:35 в Москве. Мы идем далее, друзья. Скоро «Вайкундиус», ансамбль «Синяя птица» на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.
11: RetroFM Ростов-на-Дону 101.2. RetroFM.

0: Как сейчас принято говорить, очень атмосферная история от дуэта Modern Talking, под которую мы плавно подлетаем к долгожданному моменту нашего эфирного музыкального путешествия. Вечеринка Retro FM начнется буквально через 10 минут. Только лучшие танцевальные хиты собраны в едином неповторимом миксе, который будет звучать до самой полуночи на Retro FM. Не пропустите, начнем, как всегда, в 21.00. А пока встречаем группу Чингисхан и Юрия Антонова через пару мгновений. На Retro FM 2049 столица.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».

0: 12+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
4: Круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е.
5: 12+. Retro FM.

еще раз приветствую всех на вечеринке Retro FM, которая стартовала совсем недавно. Если, например, ориентироваться на текст этой популярной песни, можно констатировать, друзья, плач-плач, это совсем не про нас, а вот танцуй-танцуй, это, пожалуйста, для того и существует наш неповторимый супермикс. Делайте громче, ничего не пропускайте. Я, Руслан Романов, с вами до полуночи. Всем пламенный музыкальный привет.

0: Как вы уже знаете, друзья, только лучшая танцевальная музыка собрана на вечеринке Retro FM, но это далеко не все, что мы готовы вам предложить. Чтобы окунуться в пучину разнообразных музыкальных интернет-потоков, выбрать подкасты популярных шоу и вдоволь насладиться любимыми хитами в отменном качестве, скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, без лишних кнопок, все это бесплатно и без регистрации. Запоминайте или записывайте Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Запускайте, слушайте Retro FM, где бы вы ни находились, в любой удобный для вас момент времени. Ну а скачанные подкасты можно услышать даже, когда нет интернета. Имейте в виду.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: вновь присоединившимся, подключившимся к вечеринке Retro FM. Пламенный мой привет, отличного вам настроения, друзья. Уникальным миксом мы доказываем, что и вечер понедельника тоже может быть максимально зажигательным.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

Суперхит 2003 года представляет Томас Невергрин на вечеринке Red FM. Ну, в определенном смысле, уникальный артист, надо сказать, как минимум, потому что является одновременно датским и российским исполнителем. Да, вот такие чудеса случаются. 22:20, время точное столичное, уникальный микс в разгаре. Приветствую всех. Жаркие танцы продолжаются до полуночи. Я Руслан Романов. Хорошего всем настроения в нашей компании.

0: Британский прогрессив-рок, а еще можно интерпретировать как блюз-рок и так далее. 40-летние выдержки, что характерно, максимально актуален и сегодня. Команда Dire Straits снова и снова доказывает это плодами своего творчества, которое мы встречаем здесь, в эфире Retro FM. 22:35. В столице стильное продолжение уникального микса. Ну, будем двигаться далее.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Celebrate the love, или же, говоря по-русски, праздновать любовь, непременно нужно, друзья, и поводы отдельные, специальные для этого, как мне кажется, никакие не требуются. Проект «Живаго» продолжает вечеринку «Ретро-ФМ», уникальный супермикс, 22 часа и почти 49 минут в столице. Я вас пламенно приветствую, танцы продолжаются до полуночи.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай.

Про внешность в таких случаях говорят: похожи как две капли воды. И это про них, друзья. Но, кроме того, еще и голоса, как под копирку. Да, два человека поют эту песню. Сестры Ирина и Елена Базыкины. И тот самый традиционный, знаменитый вопрос. Ну, а вы о чем думаете в столь поздний час? 23:20 в столице. Продолжается вечеринка «Ретро-ФМ».

По обыкновению пролетают три супер танцевальных часа, как один миг. Вечеринка Ретро-ФМ практически завершена, но только на сегодня, друзья. Повторим диско-марафон завтра и послезавтра, и каждый день недели с 21 часа до полуночи ждем всех на зажигательные танцы. Я, Руслан Романов, желаю всем отличного настроения, доброй ночи, ну и далее продуктивного и позитивного вторника. Скоро вернусь, а пока встречайте в эфире Андрея Мареева ровно в полночь здесь на Ретро-ФМ.

Здравствуйте, друзья! Доброй ночи вам! Кстати, к вопросу о времени ночном 0.20 в столице. Это Modern Talking на Retro FM. Меня зовут Андрей Мареев. Я категорически рад вас поприветствовать и пожелать вам, чтобы эта ночь запомнилась исключительно в хорошем смысле, например, музыкой, звучащей на Retro FM.

Добропорядочные граждане, конечно, по ночам дома сидят, ретро-ФМ слушают, ну или спят, если нечем больше заняться или завтра рано вставать. Ну кто же о добропорядочных гражданах законопослушных песни поет? Конечно же, о плохих парнях, о очень крутых парнях поют. Но пусть они в песнях и остаются. Крис Норман на Ретро-ФМ в 0.35. Дальше дуэт Рейжа, Крис Дебург и Михаил Боярский на Ретро-ФМ. Доброй ночи вам, друзья. Здравствуйте.

0: Нынче это принято называть смешанными чувствами. Раньше более витиевато выражались. Даже по-английски звучит очень красиво. «Люблю тебя ненавидеть». Дуэт Рейжа на Ретро-ФМ в 0 часов и 50 минут. Скоро услышим Фредди Меркьюри и ансамбль «Синяя птица». Доброй ночи вам, друзья. Всем-всем-всем.
1: Реклама.

0: Москве уже час ночи. Давайте, друзья, я вам по секрету расскажу, что услышим скоро. Группу «Браво», дуэт «Рокс», это Игорь Иванова.
1: Во французской стороне

0: Тем, кто хотел погорячее, сообщаю, возможно, неприятную новость. Лето уже заканчивается, и погорячее уже будет вряд ли. Хотя бабье лето, конечно, тоже никто не отменял, но оно еще впереди. Сентябрь еще пока не наступил. Donna Summer на Retro FM в 1:20 ночи. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю отлично провести это время под любимую музыку. Скоро Андрей Никольский, Сиси Кетч, групп «Старый приятель» на Retro FM.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

И вот с каждым бокалом глаза становятся все менее умными, слова все более нежными, а дальше уж как пойдет. Андрей Никольский на Ретро FM в 1:35. Дальше, друзья, расскажу, что услышим в ближайшие минуты. Услышим Юрия Антонова, Патрисию Касс и доктора Албана на Ретро FM.

достаточно проблематично, которая отделяет нас от двух таких разных психологических состояний, таких вот настроенческие качели, друзья. Ну, что поделать, таков человек. С одной стороны, прост до невозможности, с другой стороны, также сложен. Юрий Антонов на Ретро-ФМ почти в час 50.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Да уж, закончился сезон белых ночей уже достаточно давно. В некоторых местах заполярных уже скоро полярная ночь наступит. Ну как скоро, все относительно, конечно. Короче говоря, жизнь идет своим чередом, друзья. Группа «Форум» на Retro FM с песней, которая останется, ну не скажу, что в веках, но в десятилетиях совершенно точно. 2 часа 20 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи всем желаю. Скоро «Мадонна», группа «Мираж» и «Ингрид».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

когда же еще вспоминать о прошедших выходных или праздниках, как не в прошедший понедельник. Хотя, с другой стороны, есть время, желание и возможность запланировать следующие выходные и следующий отпуск, может быть, даже. Так вот мысль пойдет, и уже не остановишь ее. Мадонна на Ретро-ФМ в 2 часа и 35 минут к вопросу о неостановимом. Музыка, звучащая на Ретро-ФМ, она звучит безудержным потоком. Скоро и Type, Саманта Фокс и группа Браво.

Ну, конечно же, следуя завету небезызвестного кролика из сказки про Винни-Пуха, незачем так орать, если вдруг по кому-то соскучился. Достаточно сейчас воспользоваться современными технологиями и позвонить, но в ночи этого лучше не делать без сильной необходимости. И тайп на ретро-ФМ в 2 часа и почти 50 минут. Дальше UB40 и Андрей Миронов.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.